0: «Релакс Крисмас» – музыка зимових свят.
1: City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air